0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Авторадио.

0: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
2: Хотите стать профессиональным водителем категории D, BE, C и CE? Тогда обучайтесь в учебно-кадровом центре «Машинист». Наши опытные преподаватели помогут вам получить необходимые знания и навыки. Звоните по телефону в Вологде 27-54-02 и записывайтесь прямо сейчас.
3: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткин» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткин», школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
4: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл. 0+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+. Фильм нам очень понравился, прям супер.
2: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравился.
3: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора» уже в кино. 6+. Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 25, плюс 27 градусов. Ночью до плюс 17. Ветер южный до 5 метров в секунду.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Продал дрель.
1: Пинг.
0: Купил колыбель.
1: Пуньк.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
2: Купила ракетки.
3: Пуньк. Продал удочку.
4: Купил удочку.
1: Пинг-пуньк. Пинг-пуньк.
5: Вебери сейл.
6: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
6: Покупай безопасно.
1: Пуньк.
7: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
8: Вижу цель, не вижу препятствий.
9: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
10: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
11: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
12: Категория 6+.
11: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 25, плюс 27 градусов. Ночью до плюс 17. Ветер южный до 5 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В Белгородской области дрон атаковал автобус. Об этом далее.
2: Про главное.
1: Один человек погиб при беспилотной атаке вооруженных сил Украины на автобус в Белгородской области. Еще четверо получили ранения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Помимо автобуса были повреждены 3 легковых авто.
2: Про происшествие.
1: На Кубани разбился вертолет Ми-2 сельхозназначения. Он потерпел крушение в 2 километрах от станицы Калининской. Как сообщила пресс-служба краевого главка МЧС, пилот погиб. Причины ЧП выясняются. Известно, что вертолет проводил обработку полей.
2: Про продукты.
1: В России подешевели овощи и фрукты. Их стоимость снизилась за неделю, пишет Интерфакс. Например, огурцы подешевели на 6%, помидоры почти на 4%. Незначительно снизилась стоимость бананов, репчатого лука и картофеля. При этом подорожали столовая свекла, морковь и яблоки. Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова рассказала Авторадио, есть ли овощи с отрицательной калорийностью.
3: Таких овощей с отрицательной калорийностью не существует, потому что действительно при пережевывании пищи организм тратит калории на как раз таки для того, чтобы ее переживать. Однако, допустим, в сельдерее или в огурцах на 100 грамм содержится 15 килокалорий, а потратим мы всего 3-5. Но и потребляем мы ее меньше, чем какой-то другой продукт. И поэтому сказать, что это совсем отрицательная калория, нет. Такой легкий способ соблюдать баланс в еде, соблюдать низкокалорийное питание, кому это потребуется, и вообще разнообразить свой рацион.
1: Кроме того, эксперт также рассказал о самых полезных овощах.
3: Если говорить про объем клетчатки, то лучше свое предпочтение отдать капустам разного вида. Это брокколи, это белокочанная, краснокочанная капуста, морковь, зеленый горошек, свекла, тыква. То есть вот здесь вот клетчатки будет действительно достаточно много. Другие овощи, такие как огурцы, кабачки, тот же салат айсберг, редис, сельдерей. Я не могу сказать, что это вот плохой овощ, и мы просто его едим для вкуса. Там тоже содержится достаточное количество и витаминов, и минералов, но там больше воды, чем клетчатки. То есть такой водный баланс, и для поддержания организма в целом, то эти овощи тоже подойдут. Но лидером клетчатки все-таки остается горошек и разного вида капуста.
1: Напомню, ранее стало известно, что летом россияне стали заметно чаще включать овощи в свой рацион. Об изменении привычек рассказали 77% участников исследования. Причем 40% опрошенных признались, что стали есть овощи значительно чаще, чем зимой. Почти 60% добавляют их в меню ежедневно, еще треть – несколько раз в неделю. Главными причинами респонденты называют сезонное разнообразие, появление свежих овощей в магазинах, более доступные цены и желание питаться правильно. При этом 4% опрошенных летом стали есть овощи реже. Чаще всего они объясняли это снижением качества продукции. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 78 рублей и 40 копеек, евро – 89 рублей и 90 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

На Авторадио всегда больше всего музыки, любимых хитов, возможностей. Пожалуйста, у нас вообще-то исполняются ваши мечты. 13-й счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» для вас. Выполняйте простые правила игры, заходите на наш сайт, устанавливайте наш гимн в своем мобильном и рассказывайте, что же вы хотели бы выиграть у нас. Для Авторадио нет ничего невозможного. Исполним все. 5 миллионов рублей, 5 ваших желаний, наш призовой фонд. Участвуйте, выигрывайте. С вами Ирина Лагутина.

Реклама. Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54. Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл. 0+.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Авторадио и Ред Финч Безалкогольный представляют Дневники чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля, самые яркие моменты, прогнозы и итоги ключевых матчей. Слушайте каждый день Дневники чемпионата мира 2026 на Авторадио и будьте в курсе главного мирового футбольного события.
3: 0+. Спонсор АО АБ «InBev FS».
4: Смотри футбол вместе с безалкогольным пивом Red Finch. Лови каждую эмоцию, празднуй каждый гол. Red Finch безалкогольный. Вкус большого футбола.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фит-сервис» и скидка 15% на ремонт.
8: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.com.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
12: Лес стал моим домом, а Рыжий – моим другом.
13: Рыжий!
12: Похоже, он просит о помощи.
14: «Мой дикий друг. Возвращение домой». В кино с 23 июля.
15: У меня этим летом тоже появился друг.
16: 6+.
17: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
18: Вот можно было весь день играть.
19: Мир игр стал ее реальностью.
20: Я в игре.
21: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
22: Вот поиграешь.
19: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино.
23: 6+.
24: Авторадио.

Танец на воде в эфире Авторадио, конечно. Ну где же им еще-то быть? Посудите сами. Выходной, лето, любимые хиты. Ну что бы нам не потанцевать заодно. Весело и активно отдыхаем, наслаждаемся, наполняемся исключительно позитивными эмоциями, а их должно быть много. Так что делаем громче ваши приемники, как всегда. Движение только вперед. В студии Ирина Лагутина. Отличного желаю вам настроения. И любви, конечно же. Без нее вообще никуда.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 25, плюс 27 градусов. Ночью до плюс 17. Ветер южный до 5 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Внимание! В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь «Т».
2: И в этом весь «Ты».
4: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк.
0: Авторадио. Can't touch this.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 утра в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Увеличилось количество пострадавших из-за беспилотной атаки на Подмосковье. Об этом далее.
0: Про главное.
1: Число пострадавших в результате беспилотной атаки со стороны Украины на Подмосковье выросло до 61 человека. Обновленные данные привел губернатор Андрей Воробьев. Он уточнил, что 20 человек получили помощь амбулаторно, еще 9 находятся в тяжелом состоянии, 31 в состоянии средней степени тяжести. Отмечается, что в Электростале пострадали 57 человек, четверо на территории Ногинска.
0: Про помощь.
1: Тем временем специалисты Центра медицины катастроф накануне прибыли в Тамбовскую область. Они будут оказывать помощь пострадавшим после беспилотной атаки на логистический центр «Wildberries» в Котовске. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. По уточненным данным, в результате удара погибли четверо мужчин в возрасте от 40 до 58 лет и три женщины от 20 до 45 лет. 25 человек пострадали.
0: Про автомобили.
1: В Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» предлагают запустить программу утилизации машин старше 20 лет. Кроме того, по мнению экспертов, электронный паспорт автомобиля должен быть дополнен историей жизненного цикла машины. В числе предлагаемых дополнений – цена автомобиля, показания одометра, сведения о дорожно-транспортных происшествиях, данные о техническом обслуживании с указанием даты и пробега, информация о замене деталей и жидкостей, сведения об обременениях и датах их установления. Снятия. Подробнее о подводных камнях такого нововведения «Авторадио» рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
2: У нас раньше действовала программа такая по утилизации старых автомобилей, и тогда, это было уже довольно-таки много лет назад, за каждый сданный автомобиль давали 50 тысяч рублей. Ну, точнее, не деньги, а сертификат, который можно было использовать при покупке нового автомобиля. Это работало и позволяло людям обновлять свои машины. Другое дело, что сейчас деньги на это не предусмотрены, не выделены. И, конечно, 50 тысяч вряд ли решат чью-то проблему. Поэтому идея правильная, нужно это внедрять, но нужно находить на это деньги. Потому что человек сдает старую машину свою, 50 тысяч, ну, ни тепло, ни холодно.
1: Также эксперт отметил, что старые автомобили не очень безопасны для вождения, а процесс старения российского автопарка усугубляется. Если в 2015 году на долю автомобилей в возрасте более 10 лет приходилось около половины, то по итогам 2025 она достигла 70%.
0: Про транспорт.
1: Федеральная антимонопольная служба предлагает изменить правила возврата билетов на поезда. Как пишет парламентская газета, перевозчикам хотят разрешить самим устанавливать сбор за возврат, но не более 10% от стоимости билета. Сейчас комиссия составляет примерно 3 рубля 70 копеек за место. ФАС считает, что это поможет сократить число возвратов и сделать билеты доступнее в периоды высокого спроса. В прошлом году пассажиры вернули больше 25 миллионов билетов. При этом около 9 миллионов мест после этого так и остались непроданными. Курс доллара на выходные и понедельник 78 рублей 40 копеек. Курс европейской валюты 89 рублей 90 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Я, еще миллионы слушателей по всей стране выбирают первое автомобильное. Возможно, поэтому оно номер один в России, уж не знаю. Но главное, что мы должны понимать, что нас много. И это очень здорово. Только хиты звучат для вас. Самые популярные артисты составляют вам компанию на протяжении всего вашего пути. А двигаемся мы, ну, как всегда, традиционно только вперед. Так уж происходит 3 десятилетия подряд, и все благодаря вам. Спасибо, что каждый день настраиваете свои приемники на Авторадио. Желаем вам отличного настроения. Пусть все у вас получается, достигается, и удача не обходит стороной. По-прежнему с вами Ирина Лагутина. Всем говорю, здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама. Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. Франмер – ваш бассейн мечты.
6: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластид Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
7: Солнце, пляж.
8: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
7: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
8: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
0: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54, 54, 54.
9: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. 0+.

0: чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля прямо сейчас.
1: Спонсор АОАБ «Инбефэфэс».
2: Смотри футбол вместе с безалкогольным пивом «Ред Финч». Лови каждую эмоцию, празднуй каждый гол. «Ред Финч» – безалкогольный. Вкус большого футбола.
3: Быть или не быть? Быть, быть, быть, быть. И это все только в первом тайме. Потом три раза не быть, еще раз быть, снова не быть. Но под занавес встречи стараниями Джуда Биллингема все-таки быть. Шекспир бы записывал за этими ребятами. И несмотря на собственные ошибки и игру в обороне по принципу «приходите в мой дом, мои двери открыты», игрокам сборной Англии, наследникам великого драматурга, все-таки быть бронзовыми призерами чемпионата мира. Подробности далее.
0: Дневники чемпионата мира по футболу 2026.
3: Привет, друзья! На Авторадио предпоследний выпуск программы, посвященный чемпионату мира по футболу. В студии Сергей Жирихин. И в первую очередь поговорим про так называемый утешительный финал. Матч за третье место, в котором сошлись сборные Франции и Англии. Не наводя тень на плетень, еще раз повторю. Англичане победили. Король Карл удовлетворен, нация воодушевлена. Вообще говоря, если уж рассуждать про утешение, то в этом тандеме только представителям Туманного Альбиона оно и было достаточно. Ощутимых результатов на мировых форумах англичане не добивались уже очень давно, и потому бронзу нынешнего турнира вполне могут трактовать как достижение, в отличие от их соперников, французов, каковые играли в финалах двух последних турниров и взяли там поочередно золото и серебро. А потому Мбаппе и компании та бронза, что сороконожки-сапоги. Именно такое впечатление создавалось по первому тайму, в котором англичане стараниями Райса, Консе и дважды Сака четыре раза огорчили голкипера французов Миньяна. Казалось, что при таком преимуществе второй тайм превращается в чистейшую формальность. Однако трехцветные не то про национальную гордость вспомнили, а может быть, главный тренер Франции Дидье Дешам решил гулять на все деньги, но во второй половине игры французы обозначили свои претензии на медали, чем вернули в матч интригу. Мбаппе на 48-й, он же на 66-й и на 54-й Брэдли Барколя делают счет куда более приличным для своей команды. Счастье было и близко, и возможно вплоть до 87-й минуты, когда в ворота французов поставили пенальти, и все тот же Сака забил свой третий мяч в этой игре. В компенсированное время еще по голу с каждой стороны за авторством Дембеле и Биллингема и диссонирующие с вывеской «Чемпионат мира» итоговые 4-6 на табло. Англичане попрощались с безмедальной серией на мундиалях, а французы с главным тренером Дидье Дешамом. В Пятой Республике на футбольное царство призвали Зинедина Зидана. Впрочем, это уже другая история. Друзья, уже сегодня в 22:00 по Москве финал Испания-Аргентина. Последую старому принципу: все прогнозы после матча. И напомню лишь, что мы расскажем обо всем, что происходит на футбольном поле в рамках большого футбола на Авторадио. А к этой минуте у меня все. Сергей Жирихин, дневники чемпионата мира. Сергей Жирихин, дневники чемпионата мира.
0: Реклама спонсора.
4: Ну что, к матчу готов? Телевизор включен, закуски на столе. А «Ред Финч» безалкогольный. Уже ждет первого свистка.
5: «Ред Финч» безалкогольный. Вкус большого футбола.
0: Дневники чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля на Авторадио.

0: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Linksauto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
7: Только второй.
8: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
9: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении самокат. 6+.
10: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
13: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь Т.
13: И в этом весь ты.
15: Подробнее на т-банк.ру. Т-банк 0+.
16: Фильм нам очень понравился, прям супер.
17: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравился.
18: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора» уже в кино.
19: 6+.
18: Авторадио.

У вас отличное настроение под такие-то грандиозные хиты на Авторадио. Танцуем, подпеваем. Если сложно танцевать, ну хотя бы в такт музыки ресницами хлопайте, что ли. Будем с вами на одной волне позитива и радости. Итак, впереди любимая музыка. Авторадио — это тысячи городов вещания. Нас можно и в умной колонке послушать, пожалуйста. Просто скажите ей «Включи Авторадио». Сайт и приложение также доступны для вас. Подключайтесь. У микрофона Ирина Лагутина. Добро пожаловать к нам. We'll be right back.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером +25, +27 градусов. Ночью до +17. Ветер южный до 5 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. 0+.

0: Реклама. Продал дрель.
1: Пинг.
0: Купил колыбель.
1: Пунг.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
2: Купила ракетки.
3: Пунг. Продал удочку.
4: Купил удочку.
1: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
2: Вебери сейл.
5: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
5: Покупай безопасно.
1: Пунг.
6: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 11 утра в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Украинские военные атаковали Курскую область. Подробности далее.
0: Про главное.
1: Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали Курск и Львов, пишет Лента.ру. Дроны ударили в 4 многоквартирных дома в Курске, пострадала одна женщина. Жильцы эвакуированы. Губернатор пообещал всем собственникам пострадавшего имущества оказать помощь и отремонтировать поврежденные дома. Во Львове ударили по продуктовому магазину, автобусу и остановке. Пострадал водитель автобуса и мужчина рядом с магазином.
0: Про помощь.
1: Когда нужно обратиться за психологической помощью, часто мешают глубинные установки, которые формировались у людей годами. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на психологов. По словам экспертов, на постсоветском пространстве по-прежнему сильна идея «справляться нужно самому». Порой на тех, кто обращается за психологической помощью, смотрят как на того, кто не выдерживает, не дотягивает и возникает внутренний стыд. К тому же зачастую людей отталкивает цена сессий у специалиста. Об этом Авторадио рассказала психолог Анна Хныкина.
2: Мне кажется, основная причина, почему люди не ходят к психологу, потому что уже ни для кого не секрет, что это не разовая акция, это не зубы почистить у стоматолога, да, там пришел разок. Все уже поняли, что постоянная работа – это вложение денег и времени, ну и, конечно, столкновение с чем-то неприятным, проблема в этом. Даже наоборот, у молодежи, у старших подростков есть такие наклонности, как находить у себя специфические околопсихиатрические особенности, там, УКР-чек, депрессию, там, себе сами. Ставят. Ну, то есть люди как бы своими вот этими особенностями где-то даже гордятся.
1: Отмечается, что в деятельности психологов все большее значение приобретает интегративный терапевтический подход, где работа с эмоциями дополняется практикой с телом.
0: Про кредиты.
1: В России выросло количество выданных автокредитов. По итогам первого месяца лета банки выдали россиянам 66 тысяч автомобильных кредитов на покупку новых машин и 46 тысяч на авто с пробегом. Отмечается, что эти показатели увеличились по сравнению с июнем прошлого года на 8,20% соответственно. Экономист Максим Чирков рассказал корреспондентам Авторадио, чем обусловлен повышенный спрос на автокредиты.
3: Увеличение выдачи кредитов в начале лета связано все-таки с снижением ключевой ставки, которая продолжается уже достаточно длительное время. Плюс к этому, конечно, очень сильно влияет возросшее желание брать кредиты. То есть лето, сезон перед летом, да, это традиционное время покупки или обновления автомобильного транспорта. Здесь сработал некий такой отложенный спрос и, наоборот, желание потребителей, да, вот возникшее с летним сезоном, купить, может быть, новую машину. Но поскольку цены, в общем-то, сейчас серьезно повыше, чем, допустим, вот несколько лет назад они были, то, естественно, люди пользуются автокредитами для того, чтобы купить машину, ну, ту, которую вот они хотят по качественным другим характеристикам.
1: Кроме того, по словам эксперта, на активную выдачу кредитов повлиял рост доходов и зарплат населения. Доллар 78 рублей и 40 копеек, официальный курс евро 89 рублей 90 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио.

Любовь, ну как же без нее? Действительно, и любовь, и надежда, и вера, и радость. Пусть все они войдут в ваш дом. Авторадио желает каждому своему слушателю самого прекрасного. Вот все, что есть, пусть будет. И выходной пусть складывается ваш также наилучшим образом. С нашей стороны тоже сделаем все возможное, чтобы украсить этот день. Музыки много впереди у нас. Лучшие, конечно же, только хиты, только самые популярные артисты будут составлять вам компанию. Так что берем курс на хорошее настроение и придерживаемся, собственно, только его. С вами по-прежнему Ирина Лагутина. Двигаемся, как всегда, только вперед. Легкости вам и гармонии в этот воскресный день.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер

0: Предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности Озон-карта. Подробнее на ozon.ru/fintech/product в разделе Озон-карта клиентских правил.
1: Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Счастливый взгляд.
7: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль-центр.
10: Впервые в Вологде. Где шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. 0+.

0: все-инструменты.ру. Для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все-инструменты.ру. Для тех, кто создает. ООО «Все-инструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
1: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
6: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
7: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
12: Категория 6+.
13: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России «Туризм и гостеприимство», президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дрозденко. Мотоклуба «Дом». Категория 6+.
14: Авторадио.

От печали до радости действительно рукой подать, но мы с вами давайте так договоримся. Проживаем это лето и исключительно в положительном настроении. Не надо нам вот этих грустностей всяких. В компании Авторадио, в компании лучших слушателей по всей стране, как есть, вам всем большой летит привет. Впереди традиционно только хиты, хорошее настроение, самые популярные артисты идут с нами одной дорогой. Всем говорю здравствуйте, у микрофона Ирина Лагутина. Отличного вам дня!

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ-35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 25, плюс 27 градусов. Ночью до плюс 17. Ветер южный до 5 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Чанган, центр Вологда. На окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
4: Предложение ограничено до конца июля.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосьевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ищи

0: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolut. Вологда Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применино 1. Магазин мотоблоки 35. Надежные ребята. Звони 341-321.
2: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов в стоматологии Dent Service всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология Dent Service. Пошехонское шоссе, 18. Телефон 714-777. Акция действует до конца июля. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
4: Грамотное решение – перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
3: Курсавто 20 20 12.

Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Авторадио.

0: Новость к этому часу. Некоторые жители Курска попадут в пункты временного размещения. Подробности далее.
1: Про главное.
0: В Курске жильцов, поврежденных украинскими дронами домов, разместят в пунктах временного размещения. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн. Губернатор области заявил, что жильцов четырех многоквартирных домов эвакуировали. Всем собственникам пострадавшего имущества окажут помощь, отремонтируют поврежденные дома. На время ремонта людей отправят в ПВР или же компенсируют аренду жилья. Ранее глава Курской области рассказал, что в результате атаки украинских беспилотников в доме на улице Мыльникова повреждены квартиры в одном подъезде на трех верхних этажах. На проспекте Дереглазова в двух домах повреждены фасады. На проспекте Победы из-за прилета дронов загорелась квартира. Есть также повреждения автомобилей.
1: Про бизнес.
0: Количество новых дел о несостоятельности компаний в первом полугодии выросло на 21%. Как пишет «Коммерсант», корпоративный сегмент банкротств в первом полугодии внезапно показал рост после затишья в 2025 году. Инвестор и финансовый консультант Руслан Захаркин в беседе с «Авторадио» объяснил, почему компании прибегают к процедуре банкротства.
2: Когда компании не могут рефинансироваться на нормальных условиях, они чаще всего уходят в процедуру несостоятельности, потому что так проще выйти из такого кризиса. Еще влияет накопленный эффект. Проблемы не всегда видны сразу, а потом выстреливают разом. Это как маленькое пятнышко на зубе превращается в кариес, а потом в потерю зуба. Часть случаев – это действительно компании, которые уже не тянут обязательства и идут в процедуру вынужденно ввиду отсутствия денежных оборотов, больших налогов, ну и, соответственно, они не могут платить по своим обязательствам. Часть – это управляемая реструктуризация. Через банкротство упрощают расчеты с кредиторами, закрывают старую модель и пытаются перезапустить бизнес в другой форме. Но считать банкротство удобным инструментом на каждый день я бы все-таки не стал. Процедура все равно затратная, рискованная, и она по-любому будет бить по репутации.
0: Кроме того, эксперт добавил, что ситуация с банкротством может наладиться, если экономика получит более мягкие условия финансирования.
1: Про погоду.
0: В столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности. Причина – жаркая погода, сообщает Гидрометцентр. 19 и 20 июля в российской столице ожидается примерно до плюс 30. Оранжевый уровень будет действовать, начиная с полудня воскресенья до 17 часов понедельника. А вот последняя декада июля начнется с кратковременных дождей, но будет относительно при этом тепло. Об этом пишет News.ru. Процессы будут развиваться волнообразно. Уже в середине недели ожидается волна относительно прохладной погоды. По прогнозам синоптиков, с 20 по 25 июля дневная температура составит от плюс 23 до плюс 25 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до плюс 14-16. Ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 78 рублей 40 копеек, евро – 89 рублей и 90 копеек. Между тем, в банке «Игры много денег» счастливый сезон сейчас 31 тысяча рублей. Партнер нашей игры удвоит сумму, это значит, скоро мы сыграем на 62 тысячи. Любовь Миронова, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

0: каждому по факту нужно быть счастливым человеком, и мы в этом помогаем. Наша фирменная суперигра «Много денег» на Авторадио в самом разгаре. Выполняйте простые правила и внимательно слушайте эфир в банке 31 тысяча рублей.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мечты сбываются на Авторадио. Это обязательно. Это вот прям 100% нашей фирменной суперигре «Много денег». В этом вы убедились уже два раза. Два суперфинала позади. Две мечты осуществлены. И вы так тоже можете. Заходите на наш сайт. Устанавливайте наш гимн Авторадио в своем мобильном телефоне. Прекрасный, замечательный гимн. И рассказывайте о своем желании нам. Любом для Авторадио нет совершенно ничего невозможного. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний – наш призовой фонд. С нами Озонбанк. В конце года состоится дополнительный суперфинал от нашего спонсора. Ну а пока давайте-ка сыграем с вами на деньги. Их у нас очень много, между прочим. 31 тысяча рублей в банке. По факту мы играем на 62 тысячи. Ну, давайте же, заберите их, пожалуйста. Останавливаем. Да, остановили, собственно, уже рулетку мы с вами. Есть у нас игрок. Номер телефона заканчивается на цифры 5015. Москва. Зовут Олег. Значит, следующее у нас желание — организовать бильярдную комнату на мансарде. Достойная мечта. Бильярд у себя дома, на даче. Ну, это прям классно, мне кажется. Давайте же будем звонить. Ну, как всегда, для начала гимн Авторадио. Вход в игру. Ну, прекрасно же, да? По-моему, это чудесно, когда ты слышишь этот гимн. Это радио. Это Авторадио, Олег. Да. Олег, здравствуйте. Это Авторадио. Суперигра «Много денег». Прямой эфир. Да, ух ты. Нас сейчас вся страна с вами слушает. Меня зовут Ирина Лагутина. Наша Авторадио-рулетка выбрала именно ваш номер. Ну, мы вас поздравляем.
2: Спасибо.
0: Желание ваше вижу. Вы хотите организовать собственную бильярдную комнату на мансарде. А мансарда вообще есть или это тоже входит в мечту?
2: Нет, она есть вообще-то.
0: Она
2: да,
0: есть.
2: Но вот там надо ее... Она не организована, как бы.
0: Ага, да. Поняла. Ну, смотрите, если в суперфинале мы снова вам позвоним, и все правила игры у нас там сложатся, гимн прозвучит, песню назовете, будет вам бильярд в вашей прекрасной мансарде. Пока я вам могу предложить деньги. Очень хочу их отдать за песню, которая только что звучала в эфире. Такое, знаете, небольшое вложение в будущий бильярд. Вы готовы назвать песню?
2: К сожалению, нет. Я не прослушал вас.
0: Прослушали. Но слушали. Просто прослушали. Ага. Ну, 31 тысяча была в банке. Но вы, пожалуйста, не расстраивайтесь, да? В любом случае, гарантированный приз в размере 3000 рублей вы получаете за гимн Авторадио. Вам спасибо большое. Ну, а наш партнер Озонбанк удваивает сумму выигрыша. Итого, совсем скоро Олег получит на свою карту Озонбанка 6000 рублей. Прекрасно? Конечно. А главное, что номер в игре остается, и мечта может сбыться уже в ближайшем суперфинале. В банке с этого момента у нас с вами 33 тысячи рублей. Вот, запустили мы с вами рулетку. Напоминаю вам, что в конце года Озонбанк разыграет еще одну мечту, рассказать о которой можно в мечтабот на нашем сайте. Играть у нас легко, правила просты, призы невероятные, ваши собственные мечты. Всем желаю удачи, двигаемся, как всегда, только вперед.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.

0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
4: Солнце, пляж.
5: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
4: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
5: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
6: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
7: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
8: Этим летом BelG Marten дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля BelG до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. BelG в Marten. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности об организаторе акции и правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
9: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. 0+.
0: Реклама на Авторадио. 70 72 82.

0: а поехали всей семьей.
1: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Городской кроссовер «Москвич 3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич 3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич 3» произведен для российских дорог.
4: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
5: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
6: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
7: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
16: В этом весь Т.
15: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.
2: Авторадио.

очень скоро вернемся. Мы даже вообще никуда уходить не будем. 33 года вещания подряд. Ну, ясно же, что это только начало. На авторадио звучит для вас всегда и везде. Тысячи городов, миллионы слушателей. Нас можно и в умной колонке найти. Пожалуйста, подключайтесь. Просто скажите ей ключи авторадио, и она с удовольствием это сделает. Сайт наш и приложение также доступны. Наслаждайтесь хитами круглосуточно. У микрофона Ирина Лагутина. Здравствуйте.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 25 градусов, ночью до плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 26. Возможен небольшой дождь.

0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от «Франмер» и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. «Франмер» – ваш бассейн мечты.
1: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профильцентре. От производителя. Звоните 54 54 54.
2: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
3: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
4: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
5: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
4: Курсавто 20 20 12.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в Мастер Плиткин керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. Мастер Плиткин, Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
11: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото фристайл.
12: На плюс.

0: за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
1: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Беспилотные атаки привели к возгораниям. Подробности далее.
2: Про главное.
1: В подмосковном Ногинске потушили пожар после субботней атаки дронов. О ликвидации возгорания на территории нефтебазы сообщил глава Богородского округа Денис Семенов. Округ постепенно станет возвращаться к привычному ритму. Будет восстановлено движение автобусов. Власти также снимут ограничения на перекрестках и дорогах. Кроме того, повторное возгорание возникло в промышленной зоне Ставрополя в результате атаки дронов. Ранее пожар был зафиксирован в Шпаковском округе. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. По предварительным

0: данным, погибших и пострадавших нет. Место происшествия находится далеко от жилой застройки. Угрозы жилым домам также нет. Пожарные и другие экстренные службы работают на месте чрезвычайного происшествия.
1: Про заявление.
0: В Кабинете министров сообщили о планах создать технологии выявления признаков раннего старения. Ответственными за эту работу назначены Минобрнауки, Министерство здравоохранения и Федеральное медико-биологическое агентство. Они будут проводить прикладные научные исследования по биологии старения. Об этом пишет ТАСС. Отмечается, что первые результаты в правительстве ждут уже в 2027 году.
1: Про отдых.
0: В отпуске лучше использовать наличные, чтобы не потратить лишнее. Об этом пишет «Москва-24». Независимый финансовый советник Анна Карпычева рассказала корреспондентам Авторадио, почему лучше использовать наличные во время отдыха.
2: Когда мы начинаем пользоваться наличными деньгами, мы более осознанно относимся к тратам, которые мы делаем. Дело в том, что когда человек пользуется картой, он обычно перестает чувствовать момент расставания с деньгами. Когда идет оплата, да, мы вот проводим картой, пик, и все, готово. Покупка уже у нас в кармане, и у нас нет эмоциональной оттечки «я купил». То есть это происходит так быстро, мы даже не успеваем понять и понять, что произошло. И к концу дня типичная ситуация, что человек не помнит, сколько он потратил денег за день. С наличными другая ситуация, потому что тогда уже естественным образом устанавливается граница. Человек может взять с собой какую-то конкретную сумму, которую он готов сегодня потратить, и это может работать как такой уже более жесткий лимит.
0: Кроме того, по словам экспертов, сэкономить поможет и отпускная подушка безопасности. Например, важно отложить отпускные деньги, ведь следующая зарплата еще не скоро. Желательно еще до поездки разделить бюджет на несколько условных кошельков. Один на важные траты после возвращения, второй на самые необходимые расходы во время отдыха, вроде оплаты такси, чаевых, питания, третий на экскурсии. Еще обязательно, по мнению экспертов, нужно выделить деньги на неожиданные расходы. Ведь в путешествии, особенно вдали от дома, может случиться что угодно. Понадобятся какие-либо лекарства, сломается нужная вещь, или же просто очень захочется купить дорогой сувенир. В этом случае, по данным экспертов, легко залезть в кредитную карту, что не пойдет на благо бюджету. Согласно данным Центрального банка России, официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 78 рублей и 40 копеек. Официальный курс европейской валюты, по данным регулятора, 89 рублей 90 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
1: Авторадио.

Как в воду глядит. Действительно, сегодня выходной. День воскресный, прекрасный, чудесный. И проводим мы его вместе в компании Авторадио. В следующем часе будем обязательно поздравлять всех именинников. Привет передавать вашим родным и близким обязательно. Плюс 7-915-459-2020. И я, Ирина Лагутина, все озвучу. А пока хиты для вашего настроения.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
6: Чанган-центр Вологда. На окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353. Предложение ограничено до конца июля.
7: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
8: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
12: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
13: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
14: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применино 1. Магазин Мотоблоки 35. Надежные ребята. Звони 341-321.
15: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов в стоматологии Дент-сервис всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология Дент-сервис. Пошехонское шоссе 18. Телефон 714-777. Акция действует до конца июля. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Продал дрель.
1: Пинг.
0: Купил колыбель.
1: Пуньк.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
2: Купила ракетки.
3: Пуньк. Продал удочку.
4: Купил удочку.
1: Пинг-пуньк. Пинг-пуньк.
2: Вебери сейл.
5: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
5: Покупай безопасно.
1: Пуньк.
6: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля. 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на Jaguar. Car.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
11: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
12: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
13: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
14: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
15: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
16: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
17: Как его зовут?
18: Рыжий.
17: Его семью похитили.
18: Я обещала Рыжему, что помогу.
17: Я с тобой.
18: Мальчика не видели?
19: Он приходил, а потом и моя дочь пропала.
20: Мой дикий друг. Возвращение домой.
21: Саша!
20: В кино с 23 июля.
18: Я всегда буду рядом.
22: 6+.
23: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
24: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
25: Вот можно было весь день играть.
26: Мир игр стал ее реальностью.
27: Я в игре.
28: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
27: Вот поиграешь.
26: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино. 6+.
23: Авторадио.

и далеко и близко. Авторадио – это тысяча городов вещания по всей стране. Включайте свои приемники на полную, а в 18.00 так особенно, чтобы все соседи слышали и присоединялись к нашим танцам. Большая дискотека Авторадио в эфире, активные движения, радостные покачивания. В общем, кто во что горазд. Крутой микс ваших самых любимых хитов гарантирован. Делаем громко. У микрофона Ирина Лагутина. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 25 градусов, ночью до плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 26. Возможен небольшой дождь.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластид Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
3: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
4: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр 54-54-54.
5: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
6: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
7: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
8: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
7: Курсавто. 20 20 12.

Я здесь, чтобы знала ты. Я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтоб я тебя позвал.

Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 14 часов в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Иностранцам судимостью могут запретить получать российское гражданство. Подробнее далее.
0: Про главное.
2: На следующей неделе Госдума рассмотрит несколько законопроектов, связанных с миграционной политикой. Один из них касается иностранцев с непогашенной или неснятой судимостью. Им предлагают запретить получать российское гражданство, вид на жительство или разрешение на временное проживание. При этом неважно, где было совершено преступление, в России или за рубежом. Если о судимости станет известно уже после оформления документов, то вид на жительство или разрешение на временное проживание могут аннулировать. Как пишет газета.ру, новые правила не должны затронуть иностранцев, которые признаны беженцами или получили в России политическое убежище. О рассмотрении законопроекта сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
0: Про происшествие.
2: В Ставропольском крае около 80 человек отравились во время отдыха в гостиничном комплексе водохранилища «Волчьи ворота». Среди пострадавших 21 ребенок. С 13 по 17 июля в больнице региона госпитализировали 53 человека. Остальные проходят лечение амбулаторно. Состояние пациентов медики оценивают как средней степени тяжести. По предварительным данным, причиной заболевания стала сальмонелла. Возбудитель обнаружили в продуктах, которые готовили непосредственно на базе отдыха. Гостиничный комплекс расположен рядом с селом Новоселецким. Его работу временно ограничили до завершения проверки. Обстоятельства массового заражения также выясняет Следственный комитет.

0: Образование.
1: Министерство просвещения предложило изменить правила Всероссийской олимпиады школьников с 1 сентября. Участника, которого удалили за нарушение, могут отстранить от всех олимпиад до конца учебного года. Запрет на телефоны и другую электронную технику хотят ввести на каждом этапе, в том числе школьном и муниципальном. Изменения могут коснуться и победителей с призерами прошлого сезона. Сейчас они могут сразу пройти на следующий этап, а по новым правилам им придется начинать со школьного. Пока проект находится на стадии общественного обсуждения. После этого в Министерстве просвещения решат, принимать ли предложенные изменения.
0: Про исследование.
1: Почти треть россиян ни разу не ходили к психологу. Чаще всего это связано с тем, что люди не верят в эффективность таких консультаций. Об этом говорят результаты исследования. Сейчас регулярно работают с психологом 14% опрошенных. Еще 16% проходили терапию раньше, а 19% были на консультациях несколько раз. Как пишет агентство ТАСС, почти каждый четвертый россиянин хотел бы начать терапию, но пока откладывает этот шаг. Среди тех, кто не обращается за помощью, 29% считают, что могут справиться самостоятельно, а 28% не верят в эффективность терапии. Еще 13% не готовы обсуждать личные проблемы, а 7% не знают, как выбрать подходящего специалиста. Для каждого четвертого участника опроса главным препятствием стала высокая стоимость консультаций. Больше половины россиян готовы платить за встречу с психологом не больше 5000 рублей. При этом 28% респондентов считают комфортной сумму до 3000. Официальный курс доллара, по данным Центрального банка, на выходные и понедельник 78 рублей 40 копеек. Курс европейской валюты 89 рублей 90 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Никаких миражей. В прямом эфире Авторадио передаем ваши приветы родным и близким. Авторадио поздравляет и делает это с большим удовольствием. Плюс 7-915-459-2020. Пишите нам. И я, Ирина Лагутина, все обязательно озвучу. Ну что же, первый привет летит у нас из Новозыбкова, Брянская область. Хочу передать свою любовь моим родственникам и друзьям. Я очень ценю, что вы есть в моей жизни. Вы делаете ее ярче и теплее. Спасибо за вашу дружбу, за то, что всегда рядом и понимаете меня с полуслова. Люблю вас, мама, муж, дети, кумабья, племянники, тети, дяди, сестры, братья. Одноклассники. Это сообщение у нас от Инжи Воткиной Ольги. Ну что же, далее идем. Еще одно очень важное сообщение. Поздравляем Наталью Полякову с днем рождения. Желаем ей людей, рядом с которыми не нужно будет доказывать свою ценность. Людей, с которыми можно просто быть собой и чувствовать, что этого достаточно. Пусть в ее жизни будет меньше случайных дорог и больше шагов, которые она выбирает осознанно и смело. С днем рождения, Стася и Алексей из Москвы. Ну и Авторадио, конечно же, присоединяется к поздравлениям. Наталья, пусть мечты еще сбываются, все желаемое достигается, да и вообще все будет легко и беззаботно. С днем рождения вас. Давайте послушаем с вами музыку. Плюс 7-915-459-2020. Пишите.

Давайте мы с вами спорить не будем. Просто спокойно и с радостью будем передавать привет в прямом эфире Авторадио. Плюс 7-915-459-2020. Добрый день, Авторадио. Огромный привет от Александра Кузнецова из Твери. Поздравляю свою любимую жену Ольгу Кузнецову с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, улыбок и, конечно же, отличного настроения. Спасибо, что ты у меня есть. Далее идем от семьи Ивановых. Всем огромный привет летит из Нижнего Новгорода. Каждый день едем с вами на работу и обратно. Спасибо, Авторадио, за отличное настроение, любимые песни и позитив. Вот сейчас хорошо было и приятно. Всегда пожалуйста. И еще, Алина Романенко, ты моя жизнь. Хватит уже обижаться. Пожарь, пожалуйста, картошку. Это сообщение от Михаила. Ну что же, картошку, вот лично я считаю, надо жарить, ну вот чтобы, знаете, была веселая и хорошая такая подходящая атмосфера. Давайте мы с вами музыку послушаем и продолжим совсем скоро. Плюс 7-915-459-2020. Авторадио продолжает поздравлять.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8-800-2005-035. Франмер – ваш бассейн мечты.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
11: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе, 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
12: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
13: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. 0+.

Когда захочет сердце, пишите на единый номер Авторадио. +7 915 459 2020. Мы передаем ваши приветы в прямом эфире. Поздравляем нашу любимую маму с юбилеем, Неходову Антонину Валерьевну. 60 лет. Желаем долгих лет жизни, улыбок, любви, благополучия и душевного спокойствия. Пусть каждый день будет наполнен счастьем, а рядом всегда будут самые близкие люди. Очень любим тебя, семья Антонина Валерьевна. С днем рождения вас, Авторадио поздравляет. Здоровья вам желаем, счастья, улыбок, радости. Каждый день прям вот много-много-много. И еще у нас есть сообщение. Здравствуйте, дорогое радио. Передаю большой привет студии Шугаринга. Особый привет Ксюше и Екатерине. Желаем удачи и, конечно же, здоровья. Это привет от Оксаны Ходачук. Ну что же, хочется, знаете... Хочется танцев. Давайте мы их и добавим. +7 915 459 2020. Авторадио продолжает поздравлять. Пишите.

Неважно, во что вы верите, важно, что вы хотите сказать своим родным и близким. Авторадио поздравляет. +7 915 459 2020. Номер для ваших сообщений есть. Есть у нас именинник. Поздравляем коллегу Бекмурада с днем рождения. Желаем ему здоровья и всего самого наилучшего. Твои друзья Музафар, Аббас, Нико. Ну и Авторадио, конечно же, присоединяется к поздравлениям. Прекрасного вам чудесного праздника желаем. Продолжаем. Привет, любимое Авторадио. Слушаем только тебя уже 7 лет подряд. В машине, на работе, на даче. Большой привет передаю всем своим соседям в поселку Соприно. А Анне и Артуру Викторовичу особенные. Жду вас сегодня на ужин. Это написала нам Катерина. Катерина, вы прекрасны. И еще здравствуй, любимое Авторадио. Передай, пожалуйста, привет моим любимым деткам Катюше, Ивану, Сереже. Они сейчас на даче с бабушкой. Я очень по ним скучаю и скоро приеду. Мама Наташа. Ну что же, все отправили, все сказали. Давайте еще и музыки немножечко добавим.

0: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. Ау, Т-банк 0+.
3: Продал дрель.
4: Пинг.
3: Купил колыбель.
4: Пуньк.
5: Продала пинетки.
4: Пинг.
5: Купила ракетки.
6: Пуньк. Продал удочку.
7: Купил удочку.
4: Пинг-пуньк. Пинг-пуньк.
5: Вебери сейл.
8: Продавай без комиссии.
4: Пинг.
8: Покупай безопасно.
4: Пуньк.
9: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
10: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000, получи.
14: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
15: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
17: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
18: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
19: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: поздравляет.
1: Продолжаем с вами передавать приветы в прямом эфире Авторадио. Плюс 7-915-459-2020. Есть у нас еще с вами время. Итак, здравствуйте, Авторадио. Хочу поздравить с днем рождения моего дорогого папу Сергея Никулина. Желаю крепкого здоровья, счастья, семейного тепла, удачи во всех делах и исполнения самых заветных желаний. Пусть каждый день приносит радость, а любимые дети всегда поднимают настроение. А нас много. Артур, Яся и Мирослава. Сергей, с днем рождения вас поздравляет Авторадио. Пусть все у вас будет чудесно. Далее идем. С днем рождения Тверь. 891 годик, между прочим. Процветание любимому городу. Самый лучший город. Это сообщение от Елены. Авторадио, конечно же, поздравляет всех жителей Твери. И еще. Привет, Авторадио. Передай привет моему мужчине Виталику Иванову. Он все на работе, а я все жду и очень скучаю. Алена, Алена, ну давайте как-то с вами, ну не будем мы с вами грустить. Как-то это несерьезно. Очередной хит для вас на Авторадио, а после обязательно продолжим поздравлять. Плюс 7-915-459-2020.

0: радио поздравляет.
1: Чихуахуа. Чихуахуа.

0: Чиуауа.
1: Радиоканал Авторадио Вологда. Без возрастных ограничений. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 25 градусов, ночью до плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 26. Возможен небольшой дождь.

0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
1: Чанган-центр Вологда. На окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
2: Предложение ограничено до конца июля.
3: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
4: Официальный дилер Белджи «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в «Мартен». Успевайте забронировать. Вологда. Гагарина 66. Звоните по телефону 51-77-77.
5: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда «Про». Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
6: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткинг» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткинг», школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
7: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери.
8: Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой.
7: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00.
8: Поймай свой крутой билет.
7: Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
9: Категория 18+.
10: Ищи стабильный

0: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применино 1. Магазин мотоблоки 35. Надежные ребята. Звони 341-321.
1: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов в стоматологии Dent Service всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология Dent Service. Пошехонское шоссе 18. Телефон 714-777. Акция действует до конца июля. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на Авторадио.

0: радио поздравляет.
1: Заключительная порция приветов на сегодня летят. Авторадио, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет моему брату Никитину Сергею из Краснодара. Скоро мы к нему приедем. Готовься, родной. Будет шумно и весело. Сестра Нина и племяшки Василиса и Ванюша. И это прекрасно. Сплошной позитив кого-то ждет. Далее идем. Привет, Авторадио. Хочу поздравить от всего сердца, хоть и с прошедшим днем рождения, но никогда не поздно. Поздравляю Владимира. Здоровья крепкого, размеренной, спокойной жизни и только отличных отношений с близкими и друзьями. Оставаться таким же весельчаком. Крепко обнимаю самого любимого и дорогого. Спасибо за смоки. Вот так поздравили. И еще у нас именинник. Здравствуйте, Авторадио. Хочу поздравить своего папу Владимира Иванова с юбилеем. 55 лет. Пусть здоровье будет крепким, нервы тоже, ведь у тебя еще и внуки. Варя и Андрюша поздравляют. Радости тебе и сил с нами. С любовью, дочь Екатерина. И мы поздравляем. И еще здравствуйте, дорогой Авторадио. Желаю вам хорошего дня. Поздравьте моего брата Вадима с 15-летием из города Кораблино. Вадим, наши искренние поздравления. Пролетел наш час приветов и поздравлений. Продолжим в следующие выходные. С вами Ирина Лагутина.
0: Авторадио поздравляет.

0: Реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
2: Фильм нам очень понравился, прям супер.
3: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравился.
0: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора» уже в кино. 6+. Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
4: 3 часа дня в столице.
0: Новости.
5: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме. Подробности далее.
0: Про главное.
5: Мошенники начали использовать новую многоэтапную схему обмана, рассчитанную на пенсионеров. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Сначала человеку звонит неизвестный, представляется следователем и заявляет, что купленное лекарство оказалось опасным. Жертву убеждают написать заявление на производителя, после чего на время прекращают общение. Позже аферисты сообщают, что суд якобы назначил денежную компенсацию. Затем к разговору подключается мнимый адвокат, который предлагает открыть счет для получения выплаты. После этого лжеследователь снова звонит и утверждает, что перевод оформлен неправильно, а человеку теперь грозит уголовная ответственность. Чтобы избежать ее, он требует вернуть деньги и следовать всем указаниям. В МВД советуют сразу прерывать такие разговоры и не переводить средства незнакомцам.
0: Про пенсии.
5: С 1 августа социальный фонд пересчитает страховые пенсии работающим пенсионерам. Как сообщает ТАСС, размер выплаты изменится с учетом взносов, которые работодатели перечисляли за сотрудников в прошлом году. При этом неважно, продолжает человек работать сейчас или уже уволился. Главное условие – наличие страховых взносов за прошлый год. Обращаться в соцфонд не потребуется. Перерасчет проведут автоматически по данным работодателей. Ведомство определит количество пенсионных баллов, начисленных за 2025 год, и скорректирует размер выплаты. Кроме того, названы регионы с самыми высокими средними пенсиями для неработающих граждан. Более 30 тысяч рублей получают жители ряда северных и дальневосточных регионов, включая Карелию, Коми, Архангельскую, Мурманскую и Магаданскую области. Самый высокий показатель зафиксирован на Чукотке – около 44 тысяч рублей.
0: Про природу.
5: Россияне могут свободно посещать леса и собирать для себя грибы, ягоды, березовый сок и другие лесные ресурсы. Об этом РИА Новости рассказал юрист Роскачества Игорь Поздняков. Перед походом он советует проверить правила, которые действуют в конкретном регионе. Продать собранные грибы и ягоды тоже можно законно. Например, их можно сдать предпринимателям через специальные приемные пункты, привезти на сезонную ярмарку с учетом требований организаторов или продавать на рынках, где есть социальные места для дачников и грибников. При этом сбор лесных ресурсов в промышленных объемах регулируется отдельно.
0: Про футбол.
5: Килиан Мбаппе установил новый рекорд.

0: рекорд чемпионатов мира по футболу. В матче за третье место против сборной Англии французский нападающий оформил дубль и довел число своих голов на мировых первенствах до 22. По этому показателю он обошел аргентинца Лионеля Месси, у которого 21 мяч. Третьим в списке остается бывший форвард сборной Германии Мирослав Клозе с 16 голами. Среди действующих игроков следом идет англичанин Гарри Кейн. На его счету 14 мячей. Напомню, чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится сегодня. В финале встретятся сборные Аргентины и Испании. Матч пройдет на стадионе MetLife в Нью-Джерси и начнется в 22 часа по московскому времени. Официальный курс доллара по данным Центробанка на выходные и понедельник 78 рублей 40 копеек. Курс евро по данным регулятора 89 рублей 90 копеек. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио.

солнце взойдет, это обязательно. И мечта ваша сбудется, это 100%. 13-й счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» на Авторадио продолжается. Мы исполняем все ваши мечты. Уже 2 суперфинала позади. Впереди 3-й. 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний – это наш призовой фонд. Но вот что вам для счастья надо? Ну, представьте это, пожалуйста, уже у себя. И давайте начнем выигрывать квартиры, машины, путешествия, бриллианты, алмазы. Вы сейчас меня не остановите. Съемки в кино, в конце концов. Для Авторадио нет ничего невозможного. Главное – выполнить простые правила игры. Заходите на наш сайт. Устанавливайте скорее наш фирменный гимн в своем мобильном телефоне и рассказывайте нам о своем желании. Все исполним обязательно. По-прежнему с вами в студии я, Ирина Лагутина. Всем желаю удачи и отличного, прекрасного настроения. We'll be right back.

0: Реклама. Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. Франмер. Ваш бассейн мечты.
1: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
3: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
4: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
3: Курсавто. 20 20 12.
5: Катаракта. Глаукома. Близорукость. Дальнозоркость. Астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда, Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе, 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
8: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. 0+.

0: Продал дрель.
1: Пинг.
0: Купил колыбель.
1: Пунг.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
3: Купила ракетки.
4: Пунг. Продал удочку.
5: Купил удочку.
1: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
6: Вебери сейл.
7: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
7: Покупай безопасно.
1: Пунг.
8: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway. Каркасный с фильтром. 305 на 76 сантиметров. 4678 литров. Всего за 6999 рублей. С 16 по 22 июля 2026 года.
12: Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
13: В Ленте.
14: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
15: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
16: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
17: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
18: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
19: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
20: ООО «Т-МОП». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номеров Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
21: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
22: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
23: Мир. Каждый день в твоих руках.
24: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
25: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
26: Категория 6+.
25: Авторадио.

мы вот с вами знакомы очень даже много. 33 года, между прочим, Авторадио вещает для вас. Дальше будет еще больше и хитов, и настроения. И вообще-то выходной сегодня. Так давайте и будем прекрасно его совместно проводить. В компании самых популярных артистов и любимых песен, естественно. В студии, как и прежде, Ирина Лагутина. Всем желаю отличного настроения. Двигаемся с вами, как всегда, только вперед. Здравствуйте.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 25 градусов, ночью до плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 26. Возможен небольшой дождь.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Этим летом BLG Marten дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля BLG до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. BLG в Marten. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
9: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.
10: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применина 1. Магазин мотоблоки 35. Надежные ребята. Звони 341-321.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В «Электростали» продолжают ликвидировать последствия атаки беспилотников. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Сотрудники МЧС локализовали основной очаг пожара на складе «Wildberries» в «Электростали». Сейчас спасатели тушат оставшиеся очаги, проливают территорию и разбирают завалы с помощью спецтехники. Об этом сообщил глава городского округа Филипп Ефанов. В городе также начали разбирать поврежденные конструкции и убирать строительный мусор в детском саду на улице Западной, куда попали обломки беспилотника. На время ремонта детей переведут в соседнее здание образовательного комплекса. В больницах остаются 40 пострадавших. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести. Еще 29 человек получили помощь амбулаторно. Атака произошла в ночь на 18 июля.
3: Про происшествие.
2: Два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус. Об этом РИА Новости сообщили в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС. Оба альпиниста находились на высоте около 4200 метров. Один из них погиб, а второй получил травмы. К месту происшествия направились 12 спасателей. Как уточнили в пресс-службе СК по региону, восхождение совершали отец 1986 года рождения и его сын 2015 года рождения. Мужчина получил множественные травмы, а его сын в результате падения скончался. Организована доследственная проверка. Прокуратура Кабардино-Балкарии также устанавливает обстоятельства происшествия.
3: Про инициативы.
2: Миноборнауки предлагает запустить новый формат студенческого жилья. Некоторые недавно построенные или отремонтированные общежития государственных вузов могут перевести в статус гостиниц с более комфортными условиями. Как сообщает газета «Коммерсант», эксперимент планируют провести с 2027 по 2030 год. Идея появилась после опроса студентов. Две трети из них готовы доплачивать за современные комнаты, новую мебель, уборку и завтраки. Все полученные средства вузы должны будут направлять на содержание зданий, ремонт и развитие инфраструктуры. При наличии свободных номеров там также могут размещать участников конференций. По программе капитального ремонта Миноборнауки планирует за 4 года обновить 800 студенческих общежитий.
3: Про торговлю.
2: В России растет спрос на одежду отечественных брендов. Об этом РИА Новости рассказал замглавы Минпромторга Иван Куликов. По его словам, российские производители заняли часть рынка после ухода зарубежных компаний и уже смогли завоевать доверие покупателей. В министерстве также отмечают высокое качество такой продукции. Для поддержки отечественных брендов действуют выставочные, финансовые, а также консультационные программы.
3: Про дату.
2: В России сегодня отмечают День металлурга. Профессиональный праздник работников черной и цветной металлургии ежегодно приходится на третье воскресенье июля. В этом году его отмечают 19 числа. Как пишет парламентская газета, праздник учредили в 1957 году указом Президиума Верховного Совета.

0: СССР. Металлургия остается одной из ключевых отраслей российской промышленности. На нее приходится около 5% ВВП страны и примерно 14% экспорта. От работы металлургов напрямую зависят машиностроение, судостроение, энергетика, авиация и транспорт. Официальный курс доллара на выходные понедельник 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло.

Справедливости ради, Авторадио не только район и не только услышит, друзья, потому что сегодня нас можно еще и смотреть, читать, комментировать. И, собственно говоря, все это в наших официальных социальных сетях и каналах. Поэтому, если вы еще не с нами, исправляйте это недоразумение. Заходите, подписывайтесь на Первое Автомобильное и уже в статусе нашего друга продолжайте наслаждаться эфиром. С этого часа в нем Владимир Бодров. Всем большой летний привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8-800-2005-035. Франмер – ваш бассейн мечты.
6: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
7: Солнце, пляж.
8: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
7: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
8: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
9: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
10: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
9: Курсавто 20 20 12.
11: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в Мастер Плиткинг керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. Мастер Плиткинг, Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
12: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе, 9, второй этаж. Акция действует до конца года.

0: Первые в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
1: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов стоматологии Dent Service всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология Dent Service, Пошехонское шоссе 18, телефон 714-777. Акция действует до конца июля. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру.

0: Руснему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО 0+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
12: Авторадио.

помните, как кот в известном мультфильме, а нас и здесь неплохо кормят. Ну, так или иначе, ситуации бывают разные. Главное, чтобы в любом месте вы оставались в компании с Авторадио, друзья. К тому же я, Владимир Бодров, почему-то уверен, что даже если нам по разным дорогам, то обязательно в одну сторону. Скажи.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 25 градусов, ночью до плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 26. Возможен небольшой дождь.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая.
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
10: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Только до конца месяца. Ликвидация «Джили Атлас» в «Мартен» от 2 миллионов 90 тысяч рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. «Джили Мартен», Вологда, Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77.
0: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
13: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применино 1. Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони 341-321.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Налоговые уведомления начнут автоматически приходить на госуслуги. Подробнее далее.
0: Про главное.
2: С 1 августа уведомления по имущественным налогам будут автоматически появляться в личных кабинетах на госуслугах. Об этом сообщила Федеральная налоговая служба. Сейчас, чтобы получать такие документы через портал, необходимо заранее подать специальное заявление. Новый порядок начнет действовать перед осенней кампанией по уплате налогов за 2025 год. В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС уведомления по-прежнему будут доступны. Бумажные письма получат граждане, у которых нет подтвержденной учетной записи на госуслугах и доступа к кабинету ФНС. Кроме налоговых уведомлений, через портал также будут направлять требования и решения о взыскании задолженности.
0: Про ДТП.
2: В России почти на четверть выросло число аварий с пострадавшими велосипедистами. За первые 6 месяцев этого года произошло около 2900 таких аварий. В них погибли 123 человека, а еще 2800 получили травмы. Данные госавтоинспекции изучил «Коммерсант». Больше всего таких аварий зарегистрировали в Москве, Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской области и Красноярском крае. Одновременно более чем на 32% выросло число ДТП с электросамокатами, моноколесами и другими средствами индивидуальной мобильности. Аварий с автобусами стало больше на 9%.
0: Про образование.
2: Рособорнадзор в ближайшее время начнет разрабатывать устную часть ЕГЭ по гуманитарным предметам. Ввести новый формат экзамена планируют до 2030 года. Ведомство также подвело итоги пересдач. Улучшить свой результат смогли почти 99 тысяч выпускников. Около 24,5 тысяч человек получили меньше баллов, а еще у 12 тысяч результат не изменился. Самым популярным предметом по выбору на пересдаче стало обществознание.
0: Про туризм.
2: Россия по итогам 2026 года может снова выйти на первое место по числу туристов, приехавших в Турцию. В Анталии ожидают, что до конца года курорты провинции посетят от 3,5 до 4 миллионов россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Средиземноморскую ассоциацию отельеров. За первое полугодие Анталию посетили более 1 миллиона 300 тысяч гостей из России. Это примерно на 7% меньше, чем годом ранее. В отрасли связывают снижение с числом рейсов, курсами валют, ростом цен и геополитической обстановкой. При этом российский рынок остается для Анталии одним из ключевых. Главным соперником за первое место в турецком турпотоке остается Германия. В Анталии также рассчитывают продлить туристический сезон и увеличить доход от каждого гостя.
0: Про столицу.
2: В Москве и Подмосковье в понедельник ожидаются гроза и кратковременный дождь. Об этом ТАСС сообщили в гидрометцентре. При грозе порывы южного ветра могут достигать 15 метров в секунду. Днем воздух в столице прогреется до 28-30 градусов, а по области до 25-30. Предстоящей ночью осадков не ожидается. В Москве будет от 11 до 13 градусов, в Подмосковье от 11 до 16. Оранжевый уровень погодной опасности из-за жары будет действовать до вечера 20 июля. Официальный курс доллара на выходные понедельник 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

0: А вашими, между прочим, могут стать и берег морской, и автомобиль премиальный, и квартира элитная. В общем, все то, о чем мечтаете именно вы, друзья, потому что в этом сезоне Авторадио исполняет именно ваши желания. Все, что нужно, зайти на Авторадио.ру, поделиться с нами своей мечтой и заменить гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. Ну и, кстати, так вы подарите себе еще и шанс на те 33 тысячи, что в банке в данный момент. От меня, Владимир Бодров, всем большой удачи. Прекрасного времяпрепровождения в компании с первым автомобильным, ну и, разумеется, море любимой музыки в продолжении эфира. Делайте громче, наслаждайтесь.
1: Наша жизнь.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
6: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
8: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
9: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
10: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
11: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
10: Курсавто 20 20 12.

0: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
5: Кроме формата и канов, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
6: В Ленте!
7: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
8: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
9: Только второй.
10: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
15: Авторадио.

Выдумывать что-то мы все мастера, но вечер выходного, время, когда нужно наоборот, как можно меньше думать и как можно больше отдыхать, дорогие друзья, причем и головой, и телом. Через 20 минут такая возможность представится каждому из вас, поэтому что стартует радиоверсия фестиваля «Большая дискотека Авторадио». Итак, в 6 вечера начинаем танцевать и зажигать, а до финала этого часа наслаждаемся не менее любимой музыкой, которую я, Владимир Бодров, с удовольствием продолжу вам дарить.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 25 градусов, ночью до плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 26. Возможен небольшой дождь.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
0: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мотофристайл.
3: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
4: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применина 1. Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони 341-321.
0: Реклама на Авторадио. 70-72-82.
5: Смотри.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
1: Про главное.
0: Украинские беспилотники сегодня атаковали Курск и Львов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. В Курске повреждены 4 многоквартирных дома. Пострадала одна женщина. Жильцов эвакуировали. На время ремонта их разместят в пунктах временного размещения или компенсируют расходы на аренду жилья. Власти также обещали помочь собственникам поврежденного имущества и восстановить дома. Во Львове беспилотники ударили по продуктовому магазину, автобусу и остановке. Пострадали водители автобуса и мужчина, который находился рядом с магазином. Им оказали медицинскую помощь. Тем временем последствия вчерашней атаки дронов устраняют и в Подмосковье. В Электростале сотрудники МЧС продолжают ликвидировать пожар на складе Wildberries. Спасатели продолжают тушить оставшиеся очаги, проливают территорию и разбирают завалы. В детском саду на улице Западной, куда попали обломки беспилотника, убирают строительный мусор и поврежденные конструкции. На время ремонта детей переведут в соседнее здание. В больницах остаются 40 пострадавших. 7 из них находятся в тяжелом состоянии.
1: Про происшествие.
0: В Ставропольском крае около 80 человек отравились во время отдыха в гостиничном комплексе у водохранилища «Волчьи ворота». Среди пострадавших 21 ребенок. С 13 по 17 июля в больницу доставили 53 человека, остальные лечатся амбулаторно. Состояние пациентов оценивают как средней степени тяжести. По предварительным данным, причиной стала сальмонелла, которую обнаружили в продуктах, приготовленных на базе отдыха. Работу комплекса временно ограничили. Обстоятельства случая учившегося выясняет Следственный комитет.
1: Про законы.
0: Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроект о новых ограничениях для иностранцев с судимостью. Им могут запретить получать российское гражданство, вид на жительство и разрешение на временное проживание. Речь идет о непогашенной или неснятой судимости за преступление, совершенное как в России, так и за рубежом. Если о ней станет известно уже после оформления документов, то их предлагают аннулировать. Как пишет газета.ру, ограничения не затронут беженцев и иностранцев, получивших политическое убежище.
1: Про мошенников.
0: Аферисты используют новую многоэтапную схему обмана пенсионеров, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. Сначала человеку звонит лжеследователь и заявляет, что купленное лекарство якобы оказалось опасным. После этого жертве сообщают о назначенной судом компенсации, а мнимый адвокат предлагает открыть счет для выплаты. После этого аферисты пугают уголовной ответственностью из-за якобы неверного перевода и требуют вернуть деньги. В МВД советуют сразу прекращать такие разговоры и не выполнять указания незнакомцев.
1: Про образование.
0: Минпросвещение предложило изменить правила Всероссийской олимпиады школьников. Участника, которого удалили за нарушение, могут отстранить от олимпиад по всем предметам до конца года. Запрет на телефоны и другую электронную технику хотят распространить на все этапы, включая школьный и муниципальный. Пока проект проходит общественное обсуждение, после которого будет принято окончательное решение. Официальный курс доллара по данным Центробанка на выходные и понедельник 78 рублей 40 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 89 рублей 90 копеек. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет. Главное звено.

Всех, кто за будни устал, я, Владимир Бодров, призываю абсолютно к тому же сиять и танцевать, потому что с этой минуты в эфире программа «Большая дискотека Авторадио», в рамках которой мы с вами и отдохнем как следует, и вспомним нашу одноименную масштабную встречу 4 июля на стадионе ВТБ-арена и обязательно помечтаем о новых подобных событиях. Все это, разумеется, под хиты любимых артистов в едином танцевальном миксе, который уже звучит для вас. Делайте громче и получайте удовольствие. Ведь это «Большая дискотека Авторадио».

0: Авторадио. Продолжение следует. Авторадио. Реклама.
1: Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. Франмер – ваш бассейн мечты.
2: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой «Визус Абсолют». Вологда, Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Солнце, пляж.
4: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
3: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
4: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
5: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в Мастер Плиткинг керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. Мастер Плиткин, Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
6: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект стол плюс тумба от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.

0: Первые в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
1: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
2: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
1: Курсавто 20 20 12.

0: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Авторадио и Red Finch Безалкогольный представляют Дневники чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля, самые яркие моменты, прогнозы и итоги ключевых матчей. Слушайте каждый день Дневники чемпионата мира 2026 на Авторадио и будьте в курсе главного мирового футбольного события.
3: Спонсор АОАБ «Инбев Эфес».
4: Смотри футбол вместе с безалкогольным пивом Red Finch. Лови каждую эмоцию, празднуй каждый гол. Red Finch – безалкогольный. Вкус большого футбола.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Ваше авто готово побеждать на дорогах. В автосервисах «Фит-сервис» меняем масло бесплатно при покупке в автосервисе. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на masloby.fitauto.ru.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России «Туризм и гостеприимство», Президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дрозденко. Мотоклуба «Дом», категория 6+.
6: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
7: Вот можно было весь день играть.
8: Мир игр стал ее реальностью.
9: Я в игре.
10: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
11: Вот поиграешь.
8: Летом всякое бывает. Побег из Холбора уже в кино. 6+.
12: Вижу цель, не вижу препятствий.
13: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
14: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
15: Авторадио.

Жизнь учит ничего заранее не планировать. И лично я, Владимир Бодров, абсолютно с ней солидарен, поэтому советую вам ловить моменты и жить настоящим. Разумеется, продолжая при этом движение только вперед. Друзья, в эфире большая дискотека Авторадио, а значит, танцуем, зажигаем, подпеваем хитам любимых артистов. В общем, все как в песне. Делаем то, что душе угодно.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 25 градусов, ночью до плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 26. Возможен небольшой дождь.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
3: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
4: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
5: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. На плюс.

Главные звезды, главные хиты. Это большая дискотека Авторадио. Главный танцпол этого лета.

Вот все-таки как здорово, что куда бы вы ни держали свой путь и где бы вы ни находились, вы в любом случае останетесь на танцполе большой дискотеки Авторадио. К слову, радиоверсия фестиваля только и набирает свои обороты, так что всем, кто присоединяется в этом часе от меня, Владимира Бодрова, большой-большой привет и море танцевальных хитов в продолжении программы. Друзья, делайте громче и наслаждайтесь.

0: продолжим уже очень скоро. Реклама. Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Фромер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. Фромер. Ваш бассейн мечты.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
4: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
7: Ищешь

0: Первые в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мотофристайл.
1: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
2: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в курс авто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
1: Курс авто 20 20 12.

0: Главные звезды, главные хиты. Это большая дискотека Авторадио. Главный танцпол этого лета.
1: Ароматы ванили,

0: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Если в авто что-то стучит, пора в автосервисы. Фит-сервис. Диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Авторадио. Авторадио. Представляет.

Именно к этому я, Владимир Бодров, вас и призываю, дорогие друзья. Танцуйте, пока танцуется. Тем более, что радиоверсия фестиваля «Большая дискотека Авторадио» прекрасно этому способствует. Продолжаем вспоминать, как круто было 4 июля. Предвкушаем будущие встречи. Ну и, само собой, танцуем, зажигаем, отдыхаем. Такие

0: рекламы и снова танцуем. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 25 градусов, ночью до плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 26. Возможен небольшой дождь.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. На плюс. Реклама на «Авторадио». 70-72-82.
2: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Главные звезды, главные хиты. Это большая дискотека Авторадио. Главный танцпол этого лета.

0: Реклама.
1: Девочка, вы... Фильм нам очень понравился, прям супер.
2: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравился.
0: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора» уже в кино. 6+. Авторадио.

Давайте не только мамы, но и папы, бабушки, дедушки, сестры, братья. В общем-то, всей семьей можно зажигать под хиты большой дискотеки Авторадио, в чем мы с вами убедились 4 июля на стадионе ВТБ-Арена. Впереди у нас, конечно же, новые подобные масштабные встречи, но лично я, Владимир Бодров, предлагаю не ждать их, а зажигать уже сейчас, в эти самые минуты. Что нам мешает, друзья? Радиоверсия фестиваля продолжает украшать эфир, а мы с вами продолжаем отдыхать, подпевать и танцевать.

0: минут, и мы снова на главном танцполе этого лета.
1: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
2: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
3: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
2: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
3: И вот 4 июня в прямом эфире...
4: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
5: Возьми мое сердце, мою душу.
4: Да! Молодец!
1: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

Главные звезды, главные хиты. Это большая дискотека Авторадио. Главный танцпол этого лета.

Ну, надо сказать, что особенно быстро недели летят летом, дорогие друзья, поэтому, если вам посчастливилось побывать 4 июля на большой дискотеке Авторадио, считайте, что вам крупно повезло. Главный танцпол этого лета оставил массу приятных воспоминаний, и что прекрасно, каждые выходные у вас появляется возможность в них окунуться. До финала этого часа она еще не раз представится, поэтому я, Владимир Бодров, призываю вас оставаться на волнах первого автомобильного радио и по возможности делать чуточку громче. Большая дискотека Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 25 градусов, ночью до плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 26. Возможен небольшой дождь.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9 вечера.
0: Авторадио. Номер один.

0: мне разлюбить тебя.
1: Настоящая любовь на века, поэтому разлюбить действительно никак не получится. И это же, между прочим, касается фирменной игры «Авторадио». Друзья, в этом сезоне все круче, чем обычно. Мы не только раздаем частями 5 миллионов рублей, но и исполняем ваши самые заветные желания. Потому как для нас нет ничего невозможного, призываю вас не терять ни минуты. Зайдите на сайт авторадио.ру, замените там гудки в своем мобильном на прекрасный гимн «Авторадио», расскажите нам, о чем именно вы мечтаете, и уже собственным шансом на мечту и те 33 тысячи, что в банке сейчас, наслаждайтесь эфиром первого автомобильного. В нем все так же Владимир Бодров, всем привет.
2: Осталось никаких сомнений.

Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 25 градусов. Ночью до плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 26. Возможен небольшой дождь.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
1: Друзья, всем привет! Как пелось в детской песенке, мы ехали, ехали и, наконец, доехали. Считанные минуты остаются до главного матча футбольного четырехлетия, финала Мундиаля. Как раз в эти минуты идет церемония открытия, ну а в соперниках Испания и Аргентина. Пересечений перед этим финалом, хоть отбавляя, главный тренер Испании Луис де ла Фуэнте некогда был педагогом у главного тренера Аргентины Лионеля Скалони. И с тех самых пор коучи поддерживают приятельские, если не сказать дружеские отношения. Главные звезды команд Ламин Ямаль и Лионель Месси. Один – действующая легенда Барселоны, другой – вечная легенда Барселоны. Фотографии, где 20-летний Месси в рамках акции, проводимой клубом в тот период, держит на руках полугодовалого Ямаля, облетела уже не по разу все ведущие СМИ мира. Сначала говорили, дескать, фейк, потом нашелся и фотограф, и ребенок. Все подтвердили, в общем, да, действительно было. Ну и, конечно, от игры лидеров будет зависеть очень и очень много. От гения Лео так точно. Ямаль, справедливости ради, на этом чемпионате заметен не так ярко, как ожидалось. Кстати, и сам господин Месси львиную долю львиную долю карьеры, проведший в испанском клубе в Барселоне, мог и за сборную Испании заиграть. В 2003 году документы на натурализацию игрока Академии Барселоны были уже готовы. Требовалось лишь согласие отца будущей легенды, ну, потому как самому Лионелю тогда было только 15 лет. И вот тут Хорхе Месси отказался наотрез. Причина проста. Старший Месси справедливо считал, что играть надо там, где ты родился. Именно за ту сборную. Вот так юный гений и стал заигран. Сначала за юношескую, затем за молодежную, а после и за взрослую сборную Альбиселести. И, кстати, именно его передача на Лаутаро Мартинеса в матче с англичанами и позволила аргентинцам играть в финале. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
0: Большой футбол.
2: Гонсалес в разрез на МакАлистера. Это ударная позиция. Штанга! Хрустит штанга Лионель Месси на подборе. Но его опережает. Его опережает Спенс. Месси. Месси подает 2-1 Аргентина. 2-1 Аргентина. Лаутаро Мартинес. Феноменальные замены Лионеля Скалони. Это концовка мечты.
1: Месси, конечно, уже на века вписал свое имя в футбольную летопись. Вопрос лишь по циферке в графе награды. Два золота и серебро или два серебра? Я напомню, поражение в финале аргентинцев в 2014 году. И одно золото. Ответ получим через полтора плюс-минус часа. И обо всем расскажем в большом футболе. Информация предоставлена партнером трансляции ООО «Фонкор». Коэффициент «Фонбет» на победу Испании 2.33. Коэффициент «Фонбет» на победу Аргентины 3.65. Коэффициент «Фонбет» на ничью 3.05.
0: Большой футбол.
3: Спонсор трансляции ООО «Фонкор».

0: 18+. Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, акции, правила проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов выигрышей указано на сайте fond.bet. Срок определения выигрышей определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 21 февраля 2024 по 31 января 2027.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 вечера.
0: Авторадио. Номер один.

всем быть один. В компании с Авторадио никто не одинок. Где бы вы ни оказались, мы всегда рядом. Друзья, к вашим услугам не только приемник, но и наше мобильное приложение, плеер на Авторадио.ру и умная колонка, которой достаточно всего двух слов. Включи Авторадио. Какой бы способ ни пришелся по душе, от меня, Владимира Бодрова, вам большой привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс. Реклама.

0: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. «Волга», «Гагарина 66». Подробности по телефону 51 77 77.
1: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
2: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
1: Курсавто 20 20 12.

0: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк.
3: Мы с ним выросли. На настоящей дружбе. Времени преграды.
4: Не бойся, он добрый.
5: Как его зовут? Рыжий.
6: Мой дикий друг. Возвращение домой.
4: У тебя есть друзья?
6: В кино с 23 июля.
4: А рыжий считается?
7: 6+.
0: Авторадио.

0: Реклама. Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткинг» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткинг», школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
2: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
4: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51 77 77.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 23 часа.
0: Авторадио. Номер один.

0: Тайм финала чемпионата мира Испания-Аргентина позади. Большой футбол на Авторадио, в студии Сергей Жирихин. И мы, конечно, люди опытные. Ничего сверхъестественного от первого тайма финального матча мы не ожидаем. Но, откровенно говоря, мы ожидаем хоть чего-нибудь. Однако команды, затянув разведку боем, будто бы пытаются выведать какие-то доселе неизвестные друг о друге секреты. Испанцы активней, аргентинцы собраней. Испанцы интенсивней, аргентинцы, вот ведь невероятно, хладнокровней. Из более-менее явных моментов можно обсудить момент у испанцев. У Ямаля не прошел пас с правого фланга в центр, но мяч после рикошета оказался у Ольма, который тут же отыграл на ход Ламину. И тот пробил с угла вратарской. Мартинес справился, отбил мяч в ближнем углу ногами, а затем забрал его в руки. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
1: Большой футбол.
2: Павел Ольма. Красиво играет, убирает Лиссандро. Пас направо. Это Ямаль. Против него сразу два футболиста. Он пасует вдоль штрафной площади. Сам открывается. Удар в дальний угол. Рикошет. И мяч в руках Эми Мартинеса. Первый момент на пятой минуте создают испанцы.
3: Телевизионный обман, честно говоря, потому что после рикошета казалось, что мяч перелетает через Дибу, через голкипера сборной Аргентины.
0: Второй момент состоялся под занавес тайма. Ольмов касание подыграл на Ойарсабеля, который с подступов к штрафной низом, поворотом плюхнул, но получилось на самом деле не очень сильно, да еще и прямо по центру. В общем, поймал мяч голкипер аргентинцев Мартинес. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: Ну, обе команды играют хорошо, а Испания лучше играет в футбол. Вот, мне кажется, так можно эти 39 минут описать. Ольмо.
3: Здорово! И удар в касание Ойарсабеля. Сейчас эта статистика могла сработать, что он забивает всегда в финалах. И разыграли классно, и здесь в касании. И эта передача была на Ольмо, но он перебежал как будто эту линию передачи. И вот Фабиан показывает, что отдай, я же один. Но настроенный на удар с любимой левой ноги Микель Ойарсабель пробил прямо по центру.
0: С точки зрения жесткости игры, пока обходимся одной желтой для Лиссандро Мартинеса, кстати, совсем уже под занавес первой половины встречи, он же был заменен по травме, так что на футбольном поле игроков с желтыми карточками на текущий момент нет. Аргентинцы играют жестче, но визуально без грязи. Таким образом, друзья, констатируем, что самые интересные моменты нас наверняка ждут в тайме под номером 2. Его и ожидаем, и расскажем обо всем в большом футболе. Информация предоставлена партнером трансляции ООО «Управляющая компания НКС». Коэффициент «Винлайн» на победу Испании 2.34. Коэффициент «Винлайн» на победу Аргентины 4.28. Коэффициент «Винлайн» на ничью 2.56.
1: Большой футбол.
4: Реклама партнера трансляции.
5: Это новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу.
6: Информация ранее задействована на листе игр пари акции. Но фрибет за регистрацию. А правила проведения призов в фонде. Кончатый призов и выигрыш. В сроках вместе. Партия розыгрыша получения призов и выигрыш. Винлайн.ру. Розыгрыш призов происходит во время события. Сроки акции. С 4 мая 2026 от 31 января 2027 года. 18+.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
6: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
7: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
6: Курсавто 20 20 12.

0: Этим летом 48 лучших сборных планеты определят чемпиона мира. Следи за главным событием года и участвуй в розыгрыше 16 миллионов рублей фрибетами и мотоцикла от букмекерской компании BetCity. Окунись в атмосферу футбольного праздника и побеждай с BetCity.
1: Информация об организации основанных на риске игр, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов, выигрышей указано на сайте BetCity.com. Срок определения выигрыша определяется с момента наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 9.06.2026 по 21.07.2026.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. Ова.
4: Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. Полночь в столице. Авторадио. Номер 1.

Вот и мы бережно относимся к вам, всегда рядом, чтобы не было одиноко. Авторадио звучит для вас три десятилетия подряд. Вы настраиваете свои приемники на первое автомобильное. За это мы очень благодарны. Спасибо, что весь этот путь идете вместе с нами. Как всегда, движение у нас только вперед. 100% хиты гарантированы. В студии Ирина Лагутина всем говорю здравствуйте и отличного желаю вам настроения.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио. Номер один.

0: стараниями Феррана Торреса до пенальти команды не доехали. Вообще, финал, который мы с вами наблюдали, был, скажем честно, событийно небогат. По истечении основного времени у испанцев набралось 15 ударов по воротам и 0 забитых, у Аргентины 0 вообще, в том числе и по ударам. В целом Месси и компания делали антифутбол, до которого не могли дойти другие соперники Испании на турниры. И до поры у Альбиселесте это неплохо получалось. Но на 96-й минуте мяч таки побывал в воротах сборной Аргентины, однако арбитр до того уже свистнул. Мерина в штрафной наступил на ногу Отаменди, после чего пытался пробить, до мяча не дотянулся. Отскок от Мартинеса на Уильямса, который, собственно, мяч в ворота переправляет. Но опять же, Винчич, это словенский арбитр, показал, что гол засчитан не будет. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
1: Большой футбол.
2: Родри. Передача направо. Поро. Пошел Мерино в чужую штрафную. Передача. Микель Мерино. Опасно. Нику Уильямс. Сюда гол. Не защита.
3: Нападение на вратаря, возможно.
2: Куда прибежал Славко Винчич, это не нападение на вратаря. Да, дальше было, когда тянулся к мячу Микель Мерино, возможно, он и задел.
0: Сборную Аргентины везение покинуло на 106-й минуте. Подача с правого угла штрафной площади на дальнюю штангу. Уильямс практически с лицевой линии скидывает мяч в центр. И набежавший Ферран Торрес вгоняет мяч под перекладину. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: Но Никос, скидка! Ферран! Ферран!
3: У этого матча, как мы и предполагали, появился свой герой. Герой, которого ждали так долго, а он отложил свой подвиг на финал. Ферран Торрес поднимает на ноги чемпионов мира 2010. Величие!
0: В данном случае сборная Аргентина в лучших традициях самой себя встрепенулась, побежала в атаку и поимела даже несколько весьма неплохих моментов. Однако счет на табло не изменился. Как итог, победа с минимальным счетом и второе чемпионство Испании. Аргентине большое уважение и благодарность. Как бы то ни было, они сделали сильно больше собственного максимума. А к этой минуте у нас все. С вами был Сергей Жирихин. Удачи!
1: Большой футбол. Реклама партнера трансляции.

0: Чемпионат!
1: 18+. Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, акции, правила проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов выигрышей указано на сайте fond.bet. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 21 февраля 2024 по 31 января 2027.
2: Реклама партнера трансляции.
3: Это новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу.
1: Информация о организации основных на риске игр, пари, акции, ноль фрибет за регистрацию, о правилах проведения призов в фонде, количестве призов и выигрышей, сроках, месте, порядке розыгрыша, получения призов и выигрышей, Винлайн.ру, розыгрыш призов происходит во время события, сроки акции, с 4 мая 2026 по 31 января 2027 года, 18+.
4: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Если вы наперед наметили какие-то себе цели, допустите мысль, что дальше больше, еще больше у вас получится, еще больше исполнится. Авторадио искренне желает вам новых побед и достижений. Пусть удача всегда сопутствует вам, как и любимая музыка на первом автомобильном. Только хиты. По-прежнему с вами Ирина Лагутина. Добро пожаловать к нам на Авторадио.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо, и всего только надо опустить паруса. Здесь

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.